0: Помнит, но... Чат Алева! Чат Алева! Чат Алева!
1: Alright.
2: Yo, MC Teddy.
3: MC Teddy on iRia FM.